Пейгел створа явреньойко йо, коснюйко, коснюйко, тонуца нюем лешкандаш, ой-ой-иктон, ой-ой-иктон. Нюем легандага нюйко йо, пейгел створа йоа нюйко йо, коснюйко, коснюйко, тонуца нюем лешкандаш, ой-ой-иктон, ой-ой-иктон. Нюем леганта ганюйко йо, пейл створа тватре нюйко йо, коснюйко, коснюйко, тонуца нюем